рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа. 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже

стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как...

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню, гитарка расстроена.

0: буду вечно молодым. С праздником вас, дорогие друзья!
1: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
2: В эфире голос с хрипотцой.
1: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
2: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
1: Ташкент, Ташкент, я Вятка. Деревня Каменка взята. Ташкент, Ташкент, я Вятка. Скажи, как понял ты меня?
2: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

Комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

на Кавказе в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в

совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

В Одесской тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырвано из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. И полагает, что о нем ее писали птицы. Где же небо? Почему все темнее?

на края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит, любя свои законы, он

бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими